я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: красные. Я не отдам тебе никому.
1: Хорошо там, где есть радиодача.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это «Радио Дача».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное — подобрать удобный часовой пояс.
0: Это «Радио Дача».

0: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокилл.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
2: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. Великий Воин.
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Марина из Москвы. Хочу передать горячий привет коллективу «Бухгалтерии». Пожелать им хорошего дня, успеха в работе и крепкого здоровья. Хочу передать песню «Маша Распутина». Спасибо, Радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Бабу.

0: Мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И тогда заперёт на своём видео скидка-лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в М-видео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Муз-ТВ представляет.

0: ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню с Московской области, деревни Чемилово. Я хочу передать куму большой, очень большой привет. Кум, это Александр. И заказать песню для него «Малиновая лада». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Более 48 миллионов избирателей смогут проголосовать онлайн на предстоящих выборах в Госдуму. Как пишет ТАСС, такое заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, подчеркнув, что планируемый масштаб ДЭК превышает его применение в ходе прошедших избирательных кампаний. Напомню, дистанционное электронное голосование в единый день голосования состоится с 18 по 20 сентября. Его проведут на информационном ресурсе выборы.gov.ru и на московской региональной платформе mos.ru. Как отметила председатель ЦИК, сейчас комиссия проводит работу по внесению этих ресурсов в белые списки. Элла Памфилова заявила, что возможные сбои связи в дни выборов не должны помешать голосованию. Сергей Собянин объявил о запуске проекта комплексной диагностики здоровья. Он включает расширенный набор лабораторных и инструментальных исследований, многие из которых раньше можно было пройти только платно в частных клиниках. Как сообщил мэр Москвы в своем личном блоге, первый этап обследования включает заполнение анкет и тестов о самочувствии. Это можно сделать в приложении «Емиас-Инфо». По результатам тестирования для пациентов автоматически формируются персональные рекомендации и направления на расширенный набор лабораторных и инструментальных исследований, которые можно пройти в удобный момент в поликлинике. Кроме того, в рамках комплексной проверки здоровья можно будет в частности рассчитать свой биологический возраст и получить рекомендации по продлению активной и качественной жизни. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 77 копеек. Стоимость евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к данной минуте. А новому

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

артистка, которая всегда поет без фонограммы, потому что голос позволяет многое. 3,5 октавы. Это Полина Гагарина на радиодаче. Уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве она примет участие в юбилейном фестивале «Удачные песни». Придет поздравить нас с 20-летием. А также к ней присоединятся Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Анна Семенович, группа «Нана» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. И все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Далее будем с удовольствием слушать классные хиты на радиодаче от Варвары, Дмитрия Маликова, Таисии Повалии. И не только, а еще ожидается рубрика «Гороскоп». Всем большущий привет. Мария Федорова с вами. Удачного четверга желаю.

0: удача.
1: А вот и астрологический прогноз на 25 июня, четверг. Близнецы, водолеи и рыбы будут особенно наблюдательны и смогут заметить то, что другие упускают из виду. Не исключены интересные совпадения. Овны, львы и козероги могут почувствовать, что устали тащить все на себе. Звезды напоминают, не обязательно решать каждую проблему в одиночку. Тельцы, раки и весы будут стремиться к гармонии и стабильности. Сегодня хороший день для восстановления отношений. Девы, скорпионы и стрельцы смогут сосредоточиться на личных целях. Некоторые идеи начнут приобретать реальные очертания. Удачного четверга вам в компании «Радио Дача».

только вперед, навстречу новому дню, который, разумеется, проведем в уютной компании «Радиодачи». И скоро узнаем имя еще одного финалиста шикарной акции «Лето с сюрпризом». Выберем фотографию, позвоним счастливчику и вручим классный подарок для удачного отдыха. И, конечно же, без музыки никого не оставим. Будем слушать на «Радиодаче» замечательные хиты от группы «Чили» и Нюши с «Чинконгом». Всем приятного настроения!

0: призом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Добрейшего всем утра, друзья! Пришло время узнать, кто же пройдет финал под номером 12 и получит от нас классный приз для удачного отдыха. Самое главное, поборется за главный подарок. Напомню, 28 августа мы разыграем два главных приза. Круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Итак, прямо сейчас с нами на связи Эвелина из Казани. Эвелина, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Вы нам прислали совершенно шикарное фото, которое пахнет свободой. На свое 60-летие прыгнули с парашютом, с инструктором, но тем не менее. Долго настраивались на такой шаг в бездну, если так можно сказать?
2: Вы знаете, я хотела с молодости еще прыгать, но у меня было плохое зрение, раньше уже были досафы, то есть плохим зрением меня никуда не брали. Потом как-то тут дети, то есть все уже как-то было не до этого, и потом, куда еще откладывать? Некуда, надо прыгать. Ну, вы знаете, больше я переживала за орг-вопросов, про час матери. У меня еще там с волнения давление поднялось. Сейчас меня еще не допустят.
1: Ну, тонометр взяли с собой?
2: Нет, там был.
1: Хорошо.
2: У меня срок давления не было. Это, видимо, перенервничало, меня поднялось. Вот. И когда уже меня все допустили, все сели в самолет, у меня был прям олимпийский спокойствие.
1: Какую высоту преодолели?
2: 3000 метров.
1: 3000 метров, ух ты!
2: Да, самое большее, что мне понравилось, там же сначала свободный полет, пока еще парашют не раскрылся. Вот это прям ух! А потом, когда парашют раскрывается, там уже спокойно летишь, все обозреваешь, очень красиво было, очень хорошая погода. Ноги коснулись земли, ну, просто было, что я вот это сделала, вот прям, я была горда собой.
1: С чем мы вас и поздравляем, Эвелина, и за такое классное летнее фото, потому что пейзаж там точно летний, все зелено, вручаем вам классную фирменную термосумку с логотипом «Радио Дача».
2: Спасибо, спасибо.
1: И это еще не все. Вы проходите в финал под номером 12, и там 28 августа поборетесь за главный приз — два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию.
2: Ой, вообще, я так счастлива. Спасибо большое. Ура!
1: Будем держать за вас кулачки. Эвелина, отличного вам утра, хорошего настроения и еще больше интересных событий в жизни, чем бы можно было поделиться с друзьями и, конечно же, с нами на «Радио Дача».
2: Да, теперь мне надо с аквалангом еще поплавать.
1: Ох, ну это уже на следующий год. Будем ждать от вас фотографии из-под воды.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам за участие, Эвелина. Отличного утра. До свидания.
2: До свидания.
1: Друзья, и вы тоже участвуете в акции «Лето с сюрпризом» на «Радио Дача». Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь и загружайте свои яркие, летние, необычные фотографии. Будем ждать. Удачи всем!
0: «Лето с сюрпризом» на «Радио Дача». Реклама.
3: И тогда заберет нас в
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Альфа Инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
15: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
14: И зачем они нужны?
15: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
14: А почему называется наш лецитин?
15: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
16: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
17: Спрашивайте в аптеках наш лецитин.
18: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
20: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
21: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
22: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
21: Михаил Шуфутинский.
23: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
22: Юлиана Караулова.
21: Отпетые мошенники.
24: Люби меня, люби.
21: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
22: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Хочу передать своим деткам привет Артемию, Кириллу и Полине. И хотелось бы для них поставить песню «Хабиба». Любую веселую. Всем хорошего настроения.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по развитию авиации. Как пишет РИА Новости, президент заявил, что российская авиатехника во многом превзошла западные аналоги и не уступает лучшим мировым образцам. Подчеркнув, что наша страна смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, а западные перевозчики понесли ущерб от санкций. Также глава государства призвал наращивать поставки авиатехники отечественного производства и повышать технологический потенциал в авиастроении. Кроме того, Владимир Путин рассказал о росте спроса на пассажирские перелеты на внутренних и зарубежных маршрутах. Просвещению установили новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Теперь они могут занимать не более 10 части от общего объема учебного времени. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, отметив, что добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний. Кроме того, министерство завершило синхронизацию школьной программы с материалами основного и единого государственных экзаменов. Благодаря этому на ОГЭ и ЕГЭ будет проверяться исключительно тот материал, который учащиеся действительно проходит на уроках. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

прославился буйным нравом, и позже хулиганами стали называть всех подобных людей. А это на радиодаче наш любимый хулиган Владимир Пресняков, между прочим, участник юбилейного фестиваля «Удачные песни». Далее будем слушать группу «Руки вверх» и Зайнаб Махаеву, а уже в финале часа исполним вашу заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495 995 2555. Аппарат в режиме ожидания.

0: 25 июня отмечается День лимонада, прохладительного напитка, без которого летом было бы грустно. Есть мнение, что лимонад появился случайно. Однажды просто перепутали бочки с вином и с лимонным соком, разбавили водой, попробовали и изумились такому приятному вкусу. А уж с появлением сатуратора, который насыщал лимонад пузырьками, напиток завоевал весь мир.
1: Праздник

загородный пейзаж и уверен, что землю, на которой живешь, нужно любить и заботиться о ней. И дачный сезон продолжается прямо сейчас. Мы на Радио Даче уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой, поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист в четверг в 9:00, в воскресенье в 9:30. Зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Кстати, не только советы можно отправлять, всяческие пожелания, сообщения. Вот Алена, пожалуйста, из Москвы написала: «Всех поздравляю с наступившим летом. Отдельный привет маме». А почему бы, собственно, и нет? Привет всем слушателям Радио Дача. Далее будем слушать Валерия Сюткина и Аниту Цой. Оставайтесь с нами.

0: Уверена, кто-то уже совсем скоро точно станет счастливее благодаря доброму слову, сказанному в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача, а также там исполнится чье-то музыкальное желание. Прежде послушаем на Радио Дача композицию Настасьи Самбурской и продолжим наслаждаться этим прекрасным летним четвергом. Будем вместе!
1: Дачные объявления. Радио Дача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Быть одним-единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
9: И тогда заперет на своем видео скидка лед.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
12: В Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
5: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
4: И зачем они нужны?
5: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
4: А почему называется наш лецитин?
5: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
6: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
7: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радиодача. Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Передаю большущий привет Рамину, Рахиму, Якубу и Диме Наливкину. И прошу поставить песню «Течет ручей, бежит ручей». Всем радиослушателям шикарнейшего предпятничного дня. А вам, радиодача, как всегда, огромное спасибо.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Крыму ввели новую схему движения железнодорожного пассажирского транспорта. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, въезд на полуостров ЖД-транспортом будет осуществляться в светлое время суток с 5 часов утра до 11 ночи до Симферополя согласно утвержденному расписанию. А по прибытии в этот город пассажиры будут проходить к автобусу со своим конкретным направлением и следовать до пункта назначения. При этом данные изменения не влияют на пригородное сообщение. Расписание опубликовано на официальном сайте Министерства транспорта Республики Крым. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, которые должен сделать каждый житель России. Это вакцины от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Они обеспечивают иммунитет на долгие годы. Глава ведомства подчеркнула, самые важные прививки внесены в национальный календарь и проводятся за счет средств из федерального бюджета. В продолжении выпуска в России 1 сентября появится новая специальность – врач по медицине здорового долголетия. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ректор Сеченовского университета. Он уточнил, что данное учебное заведение уже готовит специалистов такого профиля в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием. Аналитики Яндекса выяснили, что пользователи спрашивают у Алисы AI про мороженое. Исходя из числа упоминаний, самый популярный у россиян вкус лакомства – шоколадный. На втором месте – клубничный, на третьем – ванильный. Между тем, среди всех вопросов искусственному интеллекту лидирует вариант «Как сделать мороженое?». Затем следует «Можно ли есть десерт, когда болит горло?». Уточняется, те пользователи, которые хотят приготовить лакомство самостоятельно, чаще всего спрашивают про такие ингредиенты, как сливки, сгущенка и шоколад. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

26 сентября в Лайф-арене в Москве. Еще в этот вечер с нами будут Николай Басков, группа «Комбинация», Денис Клявер, «Шаман» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И на радио «Удачи» в эфире встречайте любимые композиции в исполнении Олега Газманова, Аврама Руссо и Рады Рай. И еще будет известный хит от Жени Отрадной в рубрике «Тот самый хит» на радио «Удача». Совсем скоро, не пропустите.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2008.
0: Певица Женя Отрадная. Были.

любой праздник, любой день. Только что на радиодаче Олег Газманов исполнил свой хит «Есаул». Кстати, день Есаула можно неофициально отметить 18 декабря. А сегодня другая песня Олега Газманова тоже может украшать праздник. День моряка. Отмечаем всех причастных, поздравляем. И готовимся подпевать любимым хитам на радиодаче. Впереди у нас Иванушки Интернешнл и Сергей Пенкин. Добрейшего четверга всем.

0: Music International есть сокращенные названия песен для звукорежиссера на концертах. Вот так букет сирени стал буксиром, тополиный пух, топ-пух. Вот как бы сократили песню, которую только что послушали, не знаю, но полным ответом название сообщу. «Письма лета» называется композиция. Далее на радиодаче вас ждет хит от группы «Фабрика», а после будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию.
1: Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама.
3: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
4: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
3: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+. Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
8: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
7: И зачем они нужны?
8: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
7: А почему называется наш лецитин?
8: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
9: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
10: Спрашивайте в аптеках наш лецитин.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.
13: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
0: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Георгий. Я звоню вам из Великого Новгорода. Желаю всем отличного лета. Проведите его вместе с родными и близкими. Выезжайте за город, отдохните от городской суеты на даче, на огороде. И в честь этого замечательного сезона я хочу заказать песню Наташи Королевой «Маленькая страна». Большое спасибо. Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В базовую программу ОМС вошли 14 новых способов лечения. Об этом РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Благодаря этому часть сложных и дорогостоящих процедур стала доступна пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Тем временем в Минздраве заявили, что россияне с 1 сентября смогут пройти магнитно-резонансную томографию без направления лечащего врача. В ведомстве отметили, что МРТ чаще назначают для установления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. Процедура проводится без рентгеновского излучения. В Крыму до 1 сентября приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности и призвал местных жителей и туристов с пониманием отнестись к действующим мерам. В Миноборнауке назвали документы, необходимые для поступления в ВУЗ. Среди них паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа. В министерстве напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов, а также до 5 специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, почтой или через портал госуслуг. День окончания их сбора устанавливает ВУЗ. Наиболее полные данные о конкретных требованиях содержатся на официальных сайтах университетов. Напомню, приемная кампания в российские вузы началась 20 июня. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Это все она» в исполнении Сергея Лазарева. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

назад. Лето с сюрпризом. Мы ждем от слушателей радиодачи яркие, необычные летние фотографии, а также небольшой рассказ о том, что происходит на фото. Загружайте снимки на сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь и выигрывайте шикарные призы для удачного отдыха. И, конечно же, путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз. Это 2 туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. И музыкой, любимой, наслаждайтесь. В скором времени будем слушать группу Five Star Family, Андрея Державина и Алсу. Для вас на Радио Дача. Хорошего настроения всем!

можете поделиться с близкими людьми со всей страной с помощью рубрики «Удачный момент» на Радио Дача. Звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Передавайте приветы, поздравления и заказывайте любимые песни. Ближайшую заявку исполним в финале часа. А перед этим с большим удовольствием послушаем композиции Антипа, Полины Гагариной и Натальи Гордиенко. Чудесного всем четверга. Оставайтесь с нами.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Овощные культуры в теплице уже радуют первыми завязями долгожданных плодов. Самое время обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания. Хорошо в этом помогают кормилица микориза и 33 богатыря. Если вы не внесли их при высадке рассады, срочно это сделайте прямо сейчас. Препараты вносите при рыхлении и междурядии, затем поливайте и мульчируйте. Сейчас важно пасынковать томаты. Регулярно обрывайте пасынки, чтобы не получить зеленые томатные деревья без созревания плодов. После этой процедуры утром обязательно обработайте растения фитоспорином, чтобы коварные микробы не попали внутрь растений через образовавшиеся ранки. Обычный фитоспорин можно заменить на фитоспорин ProBio. Он и защитит растения, и обогатит помидоры полезными для нас пробиотиками. С наступлением летних жарких дней томаты, перцы и баклажаны подостерегают и другие опасности. Если в теплице будет высокая температура, от плюс 35 градусов, то пыльца цветков станет стерильной и завязей будущих плодов на своей рассаде вы не дождетесь. Обязательно обеспечивайте хорошую вентиляцию и притенение. И поливайте растения антистрессовым препаратом гуми или разведенной фитоспорином пастой. Другая опасность в жару – корни не могут усвоить кальций из почвы, отчего плоды заболевают вершинной гнилью. Такие овощи только выкинуть, есть их нельзя. Чтобы обеспечить растения доступным кальцием, кормите их методом опрыскивания раствором препарата «Богатый микрокальций», который содержит этот элемент в самой доступной для них форме. Все биопрепараты абсолютно безопасны для человека. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Остановите нашествие вредителей без вреда здоровью и природе. ООО «НВП «Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На радио «Дача».

0: знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
1: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
0: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
1: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
0: На волнах «Радио Дача».
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белым и

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
2: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
1: И зачем они нужны?
2: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
1: А почему называется наш лецитин?
2: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
3: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
4: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
5: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Анжела. Я звоню из города Москвы. Наш коллектив организации «Привилегия сервис» поздравляет нашего уважаемого шефа Воробьева Федора Аркадьевича с днем рождения. И желаю ему от всей души здоровья, радости, везения, уважения, терпения. Федор Аркадьевич, просто будьте счастливы. И поставьте, пожалуйста, для него песню Григория Лепса. Спасибо большое, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Подмосковье обсудили внедрение искусственного интеллекта с акцентом на эффективность и экономию. На заседании комиссии Госсовета по направлению экономика данных губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что внедрение ИИ является неизбежным. Оно осуществляется только при наличии ощутимого эффекта для жителей и экономии бюджетных средств. Так, сегодня искусственный интеллект читает рентгеновские снимки, что позволяет освобождать огромное количество часов работы рентгенологов и быстро получать результаты исследований. Кроме того, по словам Андрея Воробьева, ИИ применяется в Подмосковье в таких сферах, как в частности образование и транспорт, то есть только там, где есть эффект для человека и экономия для бюджета. Губернатор Подмосковья подчеркнул, сначала подобные продукты внедряются на региональном уровне, а затем их предлагают на муниципальном. Водители столичного региона предупредили о перекрытиях. Из-за выпускного некоторые улицы в центре и на северо-востоке Москвы будут недоступны завтра и в субботу. Так, в это время движение будет закрыто на Ильинке и проезде от Ильинки до Варварки. Перекрытия коснутся, в частности, Продольного и Останкинского проездов. Кроме того, в эти же дни в столице пройдет Московский транспортный электрофестиваль, который также повлияет на доступность дорог в городе. К примеру, в субботу временно закроют движение на внешней стороне Садового кольца. Ограничение будет действовать с 11:50 и до окончания прохождения автоколонны. Осенняя погода ожидается в столичном регионе с этого дня и до субботы. Как сообщили в Центре метео, в этот период прогнозируются небольшие дожди, а дневная температура не поднимется выше плюс 20. Тем временем в метеобюро заявили, сегодняшний день будет самым холодным на этой неделе, до 18 градусов выше нуля. Помимо дождей не исключены грозы. Этот выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: Добрейшего дня! Желаю всем слушателям «Радио Дача», Мария Федорова с вами. И вот она, программа по заявкам началась. Удачный час в самом разгаре, можно сказать. Принимаем поздравления и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните или пишите в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-49-24. И вот оттуда пара сообщений. Большой привет и поздравления из Карелии в жаркий Краснодар семье Малюченко Сергею и Олесе. Поздравляю их сыночка и своего внука Матвейку с первым днем рождения. Пусть малыш растет здоровым, веселым, и в семье будет все отлично. Также привет Владиславу и Ольге от бабушки Светы с севера. От нас тоже поздравления принимайте. И еще один привет в город Сыктывкар маленьким крошечкам Владушке и Дашеньке, помощницам. Они кушают клубнику, радуются хорошей погоде. Я вас очень сильно люблю, пишет ваша мама Вика. Песню про любовь послушаем на радиодаче в исполнении Анны Семеновой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Васёва Татьяна Петровна, проживаю в Челябинской области, город Аша. Хочу поздравить сегодня Новоселову Надежду Васильевну с днем рождения и пожелать ей здоровья, счастья, любви и семейного благополучия. К моему поздравлению присоединяется муж, дети, внуки и родные близкие. И хочу, чтобы для нее прозвучала хорошая песня «С днем рождения». Надежда Садышева. Спасибо, радио «Дача».

Дачный час на радиодаче. Семья Ситниковых из Каменска-Уральского поздравляет своего любимого сына и брата Матвея с днем рождения. Желает ему большого счастья, любви, здоровья, исполнения желаний и успехов в работе. Ирина отправляет привет работникам магазина «Бум» в городе Выкси. Отдельный привет Алине, Насте, Альбине, Инге, Лике, Люде.

Екатерине Александровне и Вадиму. И Светлана шлет всем большой привет, особенно доченьке Марии Гужвиной, Михаилу, конечно же, мужу Александру. Люблю вас, всем знакомым тоже привет от... И привет заводу «Пилот». Песню будем слушать в исполнении Николая Баскова и Любови Успенской. Композиция называется «Большая любовь». На радио «Дача» для вас.

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Добрый день, любимая «Радио Дача». Звонит вам ваша постоянная слушательница Яна с города Новоульяновска. В этот прекрасный солнечный день я хочу передать свой привет любимой дочке Светланке в Санкт-Петербург, а также своей подруге Свете, с которой мы сейчас прекрасно отдыхаем на берегу Волги, и желаем всем прекрасного здоровья, удачи. Спасибо огромное, «Радио Дача». Передайте нам, пожалуйста, песню Виктора Королева.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Позвонила Валентина из Перми. Хочу поздравить всех выпускников школ. Я хочу, чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля. Я желаю всем людям на свете ромашковые поля. Дарю всем людям на свете. Пожалуйста, исполните песню на ваше усмотрение. Всего доброго. До свидания.

на номер 8-910-004-49-24. Юрий написал: поздравьте нашего зятя Владислава с днем рождения. Мы гордимся зятем, смелым, добрым, заботливым. Желаем семейного благополучия и всего самого доброго. Юля передает огромный привет доченьке Лерочке Булаганской. Люблю тебя, солнце мое. Хорошего тебе отдыха на нашей даче. Далее привет Оле, Наталье и Анастасии. Всем работникам ООО «Ейск Приазовье Порт». Пусть у вас будет работа. И Александр Шатилов отправляет привет в село Оранжерейное. Желает всем здоровья и хорошего настроения. К вашим сообщениям вернусь на радиодаче совсем скоро. Оставайтесь с нами.

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Зовут меня Байжанов Кайрат Катаевич. Хочу поздравить своих сыновей Байжанова Дмитрия с окончанием школы и Байжанова Тимура с окончанием университета. Желаю хороших дорог, двери все открытые. Спасибо, «Радиодача». Поставьте какую-нибудь веселую летнюю песенку.

Приветствую всех слушателей в компании «Радио Дачи» и готова прочитать ваши свеженькие сообщения. Привет, город Сыктывкар, девчонкам-ударницам труда Наташе Филатовой, Лизе Филатовой, Жене Мартюшевой. Осталось чуть-чуть и скоро домой, напоминает Виктория. Наталья отправляет привет мужу Андрею, всем радиослушателям хорошего дня и летнего настроения. И большущий привет от Елены Благининой, девчонкам Танюшки и Иришки. Оказывается, сегодня Международный день моряка. Да-да-да, он самый. Так вот, Елена желает отправиться в морское путешествие на круизном лайнере. Правда, не умеет плавать, но пусть мечты сбываются. Конечно, сбываются, пусть. Тем более, есть отличный шанс, ведь у нас есть щедрая, шикарная летняя акция. Лето с сюрпризом. И вот там главный приз как раз-таки то, о чем вы мечтаете. Все подробности найдете на сайте radiodacha.ru. И не забудьте сделать яркие летние снимки. И пусть вас музыка вдохновляет. Послушаем прямо сейчас на «Радио Дача» Ольгу Бузову.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, дорогой Радио Дача. Меня зовут Наталья. Я передаю привет моей подруге, которая находится на даче, Елене. И прошу ей передать песню Владимира Преснякова. Спасибо большое, Радио Дача. До свидания. Всем хорошего настроения.

в программе «Удачный час» на радио «Удача». Матвей, поздравляю с днем рождения Ольгу Александровну Горбунову. Всех благ желает. Ольга передает привет Виктору и Арсению, которые сейчас строят баню. Удачи вам. И привет из Кемерово маме, сыновьям Илье, Елисею, сестре Жанне. Все эти приветы от Ольги. И вы, друзья, тоже присылайте сообщения в программу «Удачный час» на радио «Удача». Номер мессенджера «Макс» 8 910 004 49 24. Ждем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илона. Я из города Сыктывкар. Хочу передать всем привет. Хочу заказать песню «Дарите женщинам цветы» моему папе Антону. Слушайте радио «Дача» и наслаждайтесь прекрасным летом.
3: Да.

Продолжается. И прежде чем я вернусь к вашим сообщениям, напомню вот о чем. В этом году радиодача отмечает свое 20-летие. Праздновать будем на большом юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И с нами в этот вечер будут Денис Клявер, Александр Иванов и группа «Рондо», Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Полина Гагарина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И вот, пожалуйста, ваше сообщение тут как тут в эфире радиодача. Азалия поздравляет Веру Дмитриевну Похвалову с днем рождения. Желает счастья, здоровья, всего наилучшего. Пишет, эта бабушка воспитала мою маму, то есть заменила ей бабушку. Отлично! Передаем поздравления. Анастасия отправляет привет всему коллективу ООО КТК, город Омск. Самые лучшие любимые коллеги, мои девчонки. Иришка отправляет привет своим коллегам Елене и Татьяне. Пишет, на улице пасмурно. Будьте солнышками, я буду вместе с вами солнышком. Мы не против. И Бахтовар из города Владимир отправляет привет любимой жене Светлане и дочке Ангелинке. Пишет, до скорой встречи вечером, мои любимые. Папа вас очень сильно любит. Песню будем слушать тоже про любовь в исполнении Таисии Повалий на радио «Дача». Чудесного вам четверга!

0: Давайте в программе «Удачный час» на Радио Дача. Анастасия отправляет привет из Иркутской области маме, бабушке, брату, который скучает на лавочке. Мы сидим с подругой, слушаем Радио Дача. Всем хорошей погоды и отличного настроения. Далее Александр передает привет работникам Славянского рынка, особенности Юрку. Всем хорошего настроения. Так что у нас тут еще есть много чего. Анжела поздравляет с днем рождения. Любовь Александровна, пусть будет все отлично и даже лучше, а плохое никогда не вспоминается. Да будет так. Ира из Партизанско-Приморского края отправляет привет семье Спайденко. Спадайнека. Во. Дочке Наташе желает хорошего настроения. Елена из Сургута отправляет любовный привет любимому мужчине Анатолию. Мы с ним поругались, пишет. Хочу, чтобы он знал, что я его очень сильно люблю. Конечно, знает. Далее огромный привет сыну Андрею Хохолкину, которому осталось до дембеля 8 дней. А также хочу поздравить тетю Надежду Мельникову с днем рождения. Это Елена из Ростова-на-Дону сообщение прислала. Далее привет любимому Димочке, который сейчас моет окна. Сообщение от Елены из Санкт-Петербурга. Другая Елена передает привет мужу Андрею, своим соседям Насте и Толику. Поздравляет Настю с днем рождения дочки Миланы. 4 года уже. Пусть растет и радует маму. Хочу сказать спасибо нашим соседям за их помощь. Помогли прополоть картошку. Вот это да, молодцы. И Никита передает привет своим бабушке Лене, дедушке Сереже и сестрам Викам. Пишет, мы на даче. Колонка работает на всю. Молодцы. В компании «Радио Дача» продолжим этот день. Напоследок еще одну заявку музыкальную исполню. И встретимся в новом часе. Меня зовут Мария Федорова. Всем привет, летний.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
12: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
11: И зачем они нужны?
12: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
11: А почему называется наш лецитин?
12: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
13: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
14: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.
16: Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Лето. Там, где есть Радио Дача.

0: Радиодача. Удачный час.
1: Здравствуй, Радиодача. Меня зовут Полина, и я хочу поздравить свою племянницу Азарову Софью с отличной сдачей диплома. Моя племянница теперь дипломированный специалист, еще и с красным дипломом. Хочу ее поздравить. Ура! И хочу поставить классную песню в исполнении Сергея Лазарева. Спасибо, Радиодача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» по решению оперштаба Крыма сокращает количество поездов в Таврия, которые ежедневно следуют в республику и из нее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Известно, что ежедневное отправление на полуостров и с него ограничится 7 составами. Все указанные поезда будут следовать до станции Керчь-Южная и обратно. Кроме того, уточняется, перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» продолжит привлекать транспортные компании для подвоза пассажиров автобусами по разработанному расписанию. Напомню, ранее в Крыму до 1 сентября приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Федеральный перечень к концу текущего года пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий, в частности, по русскому языку, литературе и химии. А к разработке учебников по математике, информатике и физике активно подключилась Российская академия наук. Министр подчеркнул, пилотный проект уже доказал свою состоятельность. Единое пособие по истории получило высокие оценки педагогов. В Роскачестве рассказали, как вычислить мошенников в интернете. Ведомстве заявили, что обнаружить аферистов в сети довольно просто. Они всегда торопят человека и не дают жертве подумать перед принятием решений. Там посоветовали согражданам обращать внимание на канал связи и не доверять поддельным номерам и фейковым страницам в интернете, а также рекомендовали запрашивать доказательства и документы при предложении услуг или сделок, чтобы выявить мошенников. Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 77 копеек. Стоимость евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

удачи. Всегда вместе с вами рядом проводим дачный сезон и помогаем разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого у нас есть рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И подпевайте любимым хитам. Совсем скоро на радиодаче для вас любимые песни Кирилла Туриченко, Вадима Усланова и Филиппа Киркорова. Дождитесь!

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

И мы поедем тоже дальше по музыкальным просторам. Радиодача, чтобы наслаждаться классными песнями. Впереди у нас хиты группы «Веселые ребята», Зайнаб Махаевой и группы «Руки вверх». А уже завтра, по традиции, запустим нашу машину времени в звездном шоу «Назад в будущее» и поприветствуем нового долгожданного гостя. Жан Мелимеров к нам придет обязательно, проведет с нами целый час, будет интересно и музыкально. Присоединяйтесь и вы в пятницу в 17:00 вечера по московскому времени. Хорошего всем дня!

0: Вот так розовыми-розовыми усыпан финал этого часа на радиодаче. Осталось добавить сюда только несколько добрых, приятных слов. И они обязательно будут в рубрике «Удачный момент». И там же будет исполнена новая музыкальная заявка. Перед этим послушаем на радиодаче композицию «Славы». И я с вами попрощаюсь, а вас оставлю в компании Дани Борисова. Всем чудесного четверга. Мария Федорова, радиодача. Пока-пока.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
8: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
7: И зачем они нужны?
8: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
7: А почему называется наш лецитин?
8: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
9: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
10: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
11: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
12: Михаил Шуфутинский.
13: Шаман.
12: Группа «Комбинация».
13: Сергей Лазарев.
12: Андрей Державин.
13: Группа «Винтаж».
12: Ольга Зарубина.
13: Григорий Лепс.
12: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я звоню из города Москвы и хочу передать музыкальный привет своей коллеге Маргарите. Пожелать ей хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача». Заказываю песню Валерия Леонтьева «Маргарита».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Более 48 миллионов избирателей смогут проголосовать онлайн на предстоящих выборах в Госдуму. Как пишет ТАСС, такое заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, подчеркнув, что планируемый масштаб ДЭК превышает его применение в ходе прошедших избирательных кампаний. Напомню, дистанционное электронное голосование в единый день голосования состоится с 18 по 20 сентября. Его проведут на информационном ресурсе выборы.gov.ru и на московской региональной платформе mos.ru. Как отметила председатель ЦИК, сейчас комиссия проводит работу по внесению этих ресурсов в белые списки. Элла Памфилова заявила, что возможные сбои связи в дни выборов не должны помешать голосованию. В Совете Федерации 1 июля рассмотрят закон, позволяющий семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Такая возможность у них может появиться в начале осени. При этом критерий снижения дохода учитываться не будет. Добавлю, сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. В Минтрансе и МВД проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей в России. Доклад по данной теме ожидается до 2028 года. Ранее в правительстве утвердили план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, в рамках которого предусмотрено изучение влияния правого расположения руля на аварийность. Добавлю, сейчас в нашей стране зарегистрировано около 4 миллионов авто с правым рулем. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Долгие дни» в исполнении Жасмин. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

Астрологический бунт в эфире радиодачи устраивает группа «Винтаж». Что-то максималистское в этом прослеживается. Гороскопы не рекомендуют оставаться с этим человеком. И назло им сделаю все наоборот. Ну, очень напоминает каждого человека в 16 лет. Я бы вот просто проигнорировал эту информацию. За человека никто ничего решать не должен. Только вы сами знаете, как достичь счастья. Потому живите без оглядки на чужие рассуждения бытия. Но назло им жить точно не стоит. Даня Борисов, с вами вместе завершим рабочий четверг под любимую музыку. Скоро на радиодаче хиты Натальи Сенчуковой, Никиты и Марии Зайцевой, а также Димы Билана.

новинка Розы Зергерли, песню «Кино» слушаем в эфире «Радио Дача». Композицию написал маэстро Игорь Крутой. Если она вам понравилась, обязательно закажите новый хит в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете песне добраться до строчек чарта, до строчек «Горячей десятки». Каждую пятницу в 19 часов по московскому времени мы расставляем ваши любимые хиты по местам, а еще презентуем классные композиции. Уже завтра в нашем эфире свою новую песню «Подруга» представят Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Не пропустите премьеру на волнах «Радио Дача» в «Горячей десятке».

0: хит, который навсегда остается в памяти, даже если всего один раз его слышал, даже если всего лишь отрывок. Апельсиновая песня «Блестящих» завершает музыкальный час на радиодаче. Возвращаемся из бананово-кокосового рая к будням четвергу. Мы движемся семимильными шагами к пятнице. Кстати говоря, друзья, у меня четверг летит со скоростью света в ритме ваших любимых песен. До финала часа на радиодаче исполню музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю хиты Витинцы, Ромы Жукова. Отличного вам дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово,
5: но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Настя, я из города Омска. Передаю привет всем слушателям Радио Дача и особенно своей сестре Татке. И хочу поставить для нее песню Дмитрия Маликова «Спасибо, Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по развитию авиации. Как пишет РИА Новости, президент заявил, что российская авиатехника во многом превзошла западные аналоги и не уступает лучшим мировым образцам. Подчеркнув, что наша страна смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, а западные перевозчики понесли ущерб от санкций. Также глава государства призвал наращивать поставки авиатехники отечественного производства и повышать технологический потенциал в авиастроении. Кроме того, Владимир Путин рассказал о росте спроса на пассажирские перелеты на внутренних и зарубежных маршрутах. Просвещению установили новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Теперь они могут занимать не более 10 части от общего объема учебного времени. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, отметив, что добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний. Кроме того, министерство завершило синхронизацию школьной программы с материалами основного и единого государственных экзаменов. Благодаря этому на ОГЭ и ЕГЭ будет проверяться исключительно тот материал, который учащиеся действительно проходит на уроках. Лето в эфире радио «Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Шарманка» в исполнении Николая Баскова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.

Кто-то о любви узнает из книг, кто-то из фильмов, кто-то из песен, а вот Лера Москва смогла описать для себя это чувство благодаря второй половинке. И пусть их история закончена, главное, что она не с пустым чемоданом, так сказать, из этой любовной истории выходит. Значит, это все было не зря. Оптимистка Лера Москва. Только что слушали ее хит «Седьмой этаж» на волнах «Радио Дача». Продолжим день в ритме песен Олега Газманова, певицы Алсу и Татьяны Булановой на «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

не только в цветах нуждаются дамы, даже не столько в цветах, сколько во внимании. Если нет возможности купить букетик своей милой даме, я уверен, даже вкусная шоколадка ее порадует, особенно после трудного дня, когда приходилось много думать, принимать решения, когнитивные способности несколько снижены, а как раз шоколад поможет вернуть ясность ума. Ученые даже об этом говорят. Еще сфокусироваться на чем-то важном помогает любимая музыка, я в этом уверен. Скоро послушаем хиты Филатова и Кэроса, Игоря Корнелюка, а также Юлии Михальчик на волнах «Радио Дача».

0: Это, конечно, хорошо, но летом хочется несколько других жанров, обычного приключений, сказок, ну или настоящих романов. А лирику оставим на осень, ей там самое место. Песню Филатова, Кэрса и Маши слушаем в эфире «Радио Дача». Если вы своим рассказом хотите поделиться со всей страной, звоните в рубрику «Удачный момент», передавайте там приветы и поздравления, а также заказывайте любимые хиты. Наш телефон 8495-995-2555. Исполню заявку уже через 5 минут. До этого насладимся классной песней певицы Полины на «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
3: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+. Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Муз-ТВ представляет. «Дача зовет» – Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
9: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
10: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
11: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача».
12: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
13: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Подмосковья, с села Никитского. Елена Владимировна, я хочу передать большой привет своей доченьке Екатерине, внукам Роману и Дарье, мужу Виктору, Денису, зятю. Пожелать им всего самого доброго и заказать им хорошую летнюю песню. Спасибо вам огромное, радио «Дача», что вы вообще есть.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Крыму ввели новую схему движения железнодорожного пассажирского транспорта. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, въезд на полуостров ЖД транспортом будет осуществляться в светлое время суток с 5 часов утра до 11 ночи до Симферополя согласно утвержденному расписанию. А по прибытии в этот город пассажиры будут проходить к автобусу со своим конкретным направлением и следовать до пункта назначения. При этом данные изменения не влияют на пригородное сообщение. Расписание опубликовано на официальном сайте Министерства транспорта Республики Крым. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, которые должен сделать каждый житель России. Это вакцины от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Они обеспечивают иммунитет на долгие годы. Глава ведомства подчеркнула, самые важные прививки внесены в национальный календарь и проводятся за счет средств из федерального бюджета. В продолжении выпуска в России 1 сентября появится новая специальность – врач по медицине здорового долголетия. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ректор Сеченовского университета. Он уточнил, что данное учебное заведение уже готовит специалистов такого профиля в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием. Аналитики Яндекса выяснили, что пользователи спрашивают у Алисы AI про мороженое. Исходя из числа упоминаний, самый популярный у россиян вкус лакомства – шоколадный. На втором месте – клубничный, на третьем – ванильный. Между тем, среди всех вопросов искусственному интеллекту лидирует вариант «Как сделать мороженое?». Затем следует «Можно ли есть десерт, когда болит горло?». Уточняется, те пользователи, которые хотят приготовить лакомство самостоятельно, чаще всего спрашивают про такие ингредиенты, как сливки, сгущенка и шоколад. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

идете, друзья, вы только подумайте, сколько вместе вы прошли, как хорошо этот человек ваш знает. А если решите поменять что-то в своей жизни, взвесьте все за и против. Психологи предлагают прямо таблицу плюсов и минусов создать и максимально рационально отнестись к принятию решения. Это касается не только отношений, во всех сферах жизни хорош этот подход может быть. Ирина Аллегрова только что рассказала нам об идеальном муже в эфире «Радио Дача». Продолжим день в компании шикарных песен Ираклия, Любови Успенской и Артема Качера на «Радио Дача».

Новинка Иракли, песня «Солнце внутри» продолжает эфир «Радио Дача». С артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Иракли увидим Николая Баскова, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Дениса Клявера и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Там же можно прикупить билетик. Возрастное ограничение 12+.

0: которым поет Виктория Дайнеко в хите «Лейла» на радиодаче. Когда у девушки глаза словно океан, а на улице жарко, так и хочется в них утонуть, дабы немного охладиться. Но, судя по всему, у этого парня несколько иные цели. Оттого подруга от неудачного опыта отношений Лейлу и пытается защитить. Но сердцу, как известно, не прикажешь, не стоит создавать любовный треугольник. Еще о сильных чувствах. В эфире радиодача пару песен услышим до финала часа. Не пропустите удачный момент и классный хит Кати Лель.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: И тогда заперёт на своём видео скидка-лёт.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-0-95.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянов. Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дарья. Я из города Москва. Передаю привет своему любимому человеку Павлу. Паша, я тебе желаю всего самого наилучшего. Хотел бы для нас заказать с тобой песню Кая Метова. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В базовую программу ОМС вошли 14 новых способов лечения. Об этом РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Благодаря этому часть сложных и дорогостоящих процедур стала доступна пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Тем временем в Минздраве заявили, что россияне с 1 сентября смогут пройти магнитно-резонансную томографию без направления лечащего врача. В ведомстве отметили, что МРТ чаще назначают для установления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. Процедура проводится без рентгеновского излучения. В Крыму до 1 сентября приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности и призвал местных жителей и туристов с пониманием отнестись к действующим мерам. В Миноборнауке назвали документы, необходимые для поступления в ВУЗ. Среди них паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа. В министерстве напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов, а также до 5 специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, почтой или через портал госуслуг. День окончания их сбора устанавливает ВУЗ. Наиболее полные данные о конкретных требованиях содержатся на официальных сайтах университета. Напомню, приемная кампания в российские вузы началась 20 июня. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Медляк» в исполнении мистера Кредо. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего вечера и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это «Радио Дача».

спел о зависимости от социальных сетей еще в 2014 году. Не зря говорят, что творческие люди лучше всего чувствуют тренды, понимают, в какую сторону дует ветер. В 2026-м же уже каждый видел такого человека, который пропадает до рассвета во тьме социальных сетей. Шикарный хит Сергея Трофимова слушали в середине часа на радио «Дача». Продолжим вечер в ритме песен Александра Буйнова, Вована и Анны Семенович, а также певицы Славы на радио «Дача».

захотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

что было 5 минут назад в эфире Радио Дача. Нам певица Чепик, а я знаю, друзья, что будет в будущем. 26 сентября в Лайф-арене Чепик выступит на юбилейном фестивале Радио Дача «Удачные песни». Ей компанию составят Полина Гагарина, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Андрей Державин и еще более 25 звезд Радио Дача. Приходите и вы. Занять лучшее место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет. Ну а в нашем эфире далее не пропустим хиты участников фестиваля «Удачные песни» Стаса Михайлова, а также певицы Ани Лорак.

0: замечу, что от жизни хотят всего и сполна, далеко не только девочки и далеко не только летом. Круглый год нам хочется счастья, улыбок и тепла. Хотя бы в эти 3 месяца надо сказать своему дорогому мужчине: дай насладиться этим жарким сезоном, дай почувствовать себя девочкой лета. Стас Михайлов на волнах радиодачи завершает очередной музыкальный час, вместе с которым завершается и моя смена в эфире. Я, Даня Борисов, буду прощаться с вами до завтра, оставляю в компании Сергея Черноусова и желаю вам отличного вечера в ритме любимой музыки.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Ожоги, ссадины и раны. Укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом. Все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану. Помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма». УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: Копить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Самара».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я звоню из Осташкова. Меня зовут Ирина. Я хочу поздравить своих подружек, передать им привет. И я хочу, чтобы они всегда оставались веселыми, красивыми. И я им хочу передать песню группы «Мираж». Спасибо, радио «Дача».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» по решению Оперштаба Крыма сокращает количество поездов «Таврия», которые ежедневно следуют в республику и из нее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Известно, что ежедневное отправление на полуостров и с него ограничится 7 составами. Все указанные поезда будут следовать до станции Керчь-Южная и обратно. Кроме того, уточняется, перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» продолжит привлекать транспортные компании для подвоза пассажиров автобусами по разработанному расписанию. Напомню, ранее в Крыму до 1 сентября приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Федеральный перечень к концу текущего года пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий, в частности, по русскому языку, литературе и химии. А к разработке учебников по математике, информатике и физике активно подключилась Российская академия наук. Министр подчеркнул, пилотный проект уже доказал свою состоятельность. Единое пособие по истории получило высокие оценки педагогов. В Роскачестве рассказали, как вычислить мошенников в интернете. Ведомстве заявили, что обнаружить аферистов в сети довольно просто. Они всегда торопят человека и не дают жертве подумать перед принятием решений. Там посоветовали согражданам обращать внимание на канал связи и не доверять поддельным номерам и фейковым страницам в интернете, а также рекомендовали запрашивать доказательства и документы при предложении услуг или сделок, чтобы выявить мошенников. Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 77 копеек. Стоимость евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это «Радио Дача».

хватит. Довольно. Порой эти обращения хочется направить нашей погоде, когда за окном всю неделю в дожди и пасмурно. Ведь с нами лето, и точно хочется других красок. Хотя есть множество способов провести время дома с пользой и удовольствием. Например, выбрать книгу по вкусу и погрузиться в другой мир. Также вспомнить о своих увлечениях и хобби. Ну и, конечно, о просмотрах фильмов и сериалов, в которых сейчас такое количество, что одного летнего сезона точно не хватит, чтобы все пересмотреть. А мы с вами в любую погоду слушаем любимые песни в нашем эфире. И уже через короткую паузу для вас хиты группы «Винтаж», «Гости из будущего», Никиты и Марии Зайцевой и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».

Песня группы «Винтаж» «Малахит» со всеми оттенками изумрудного. И, между прочим, самый большой малахит в осколок был обнаружен на Урале. Хотя осколком это сложно назвать. Его вес достигал более 2 тонн. Также не обходится без легенд, согласно которой малахит мог делать своего обладателя невидимым. Удобно же на лекции, допустим, когда не хочешь отвечать, или на рабочем месте, чтобы не попадаться руководству на глаза. К счастью, рабочий день подходит к завершению, а завтра и вовсе пятница. Завершим рабочую неделю яркими хитами программы «Диско-дача» в 20 часов по московскому времени. Присоединяйтесь. Ну а через короткую паузу для вас не менее желанные хиты Игоря Корнелюка, Натальи Гордиенко, Игоря Николаева и многие другие.

0: домой» — эту заветную фразу ждет каждый, кто днем проводит время на работе, мечтая о заслуженном отдыхе. И вот сейчас с нами вечер, время, когда многие из вас добираются домой, одни чуть быстрее, используя метро или другой общественный транспорт, другие подольше, учитывая пробки в городе. И пусть дорога домой под любимые хиты пролетит незаметно. Уже скоро послушаем песни группы «Иванушки Интернешнл», «Натали», «Филипп Киркорова» и многие другие. Желаем всем приятного вечера в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: И тогда заперёт нас в МВИДЕО скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВИДЕО идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Софья. Я из Курска. Хочу передать привет своей лучшей подружке Виктории. Хочу, чтобы у нее было всегда хорошее настроение. Хочу заказать для нее песню Егора.

0: студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Москве продолжается развитие инфраструктуры речного транспорта. Как сообщил мэр Сергей Собянин, он переживает возрождение. Пассажирская навигация стала круглогодичной. Градоначальник напомнил, первым в 2020 году после масштабной реставрации был открыт Северный речной вокзал, а в 2023 возобновил работу Южный. Сергей Собянин добавил, сейчас в столице действуют 4 регулярных маршрута круглогодичных электросудов и заявил, что в прошлом году в частности были построены 2 причала на Пушкинской набережной, а в настоящее время идет обустройство подходов к пристаням. В продолжении выпуска еще одна новость из транспортной сферы. Водители столичного региона предупредили о перекрытиях. Из-за выпускного некоторые улицы в центре и на северо-востоке Москвы будут недоступны завтра и в субботу. Так в это время движение будет закрыто на Ильинке и проезде от Ильинки до Варварки. Перекрытия коснутся в частности Продольного и Останкинского проездов. Кроме того, в эти же дни в столице пройдет Московский транспортный электрофестиваль, который также повлияет на доступность дорог в городе. К примеру, в субботу временно закроют движение на внешней стороне Садового кольца. Ограничение будет действовать с 11:50 и до окончания прохождения автоколонны. Московским врачам-неврологам теперь не нужно самостоятельно заполнять протоколы приема. В столичных поликлиниках это будет делать система на базе искусственного интеллекта, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Инструмент разработан специалистами правительства Москвы. Он расшифровывает диалог и фиксирует жалобы, анамнез, диагноз и рекомендации, а затем вносит их в нужные поля протокола. По точности искусственный интеллект не уступает врачу, при этом освобождает его от рутинной работы. Но введение уже увеличило время качественного общения с пациентом. К системе планируют подключить врачей и других специальностей. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

самый первый хит группы Beast в эфире. Радиодача «Твой или ничей?» Фраза, которую хочется слышать каждой от своей второй половины. А вот недавно любимая группа порадовала своих поклонников новой песней «Таня, не плачь». Лиричный трек о болезненном расставании и обманутых надеждах. Придется, думаю, по душе многим, ведь подобное случается, увы, нередко. Однако под такие прекрасные песни любые переживания гораздо легче преодолевать. Еще услышим новинку в нашем эфире. Ну а через короткую паузу на радиодаче ждем хиты группы «На нам», Юлия Михальчик, Владислава Агафонова и многие другие.

Один из важных и популярных вопросов среди романтиков – как полюбить одного единственного человека и навсегда? Конечно, это возможно, чтобы любовь была одна и на всю жизнь, хотя и не всегда легко. Но верим в лучшее и с таким настроем следуем дальше. У нас уже скоро очередная порция ваших приветов, поздравления в рубрике «Удачный момент». Кто желает, звоните по телефону 8-495-995-2555. А мы пока что успеем послушать хиты Ольги Зарубиной, Валерия, Ромы Жукова и многие другие через короткую паузу в эфире «Радио Дача».

0: Песня Ольги Зарубиной в финале часа на радио «Дача». С любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены, помимо Ольги Зарубиной, еще увидим Стаса Михайлова, Юлианну Караулову, Андрея Державина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Нюши, Авраама Руссо и не только.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Я Елена из города Гусь-Хрустального. Передаю привет в город Адлер Алёхину Виктору. Митюшка, я очень сильно скучаю. Я жду тебя в гости. Приезжай. И пусть прозвучит песня «Дожди». Спасибо,

ничто не происходит без причины. Хит группы «Непара» на радиодаче. Тому подтверждение, например, наше отличное настроение. Есть причина. Теплая погода и продолжение лета, когда мы можем спокойно, в свое удовольствие отправиться на улицу и прогуляться после рабочего дня. Ну и завтра уже пятница, которая тоже добавляет красок нашему настроению. Стоит отметить, у нас по пятницам звездное шоу «Назад в будущее». И завтра в гостях Жан Мелимеров, бывший солист группы «Премьер-министр», представит свою новую песню «Пролог», ну и расскажет о том, как попал в шоу «Суперстар». Об этом еще напомним, а вот через короткую паузу послушаем хиты Андрея Державина, Николая Баскова, Сергея Трофимова и не только.

лето дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, да, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура, большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача и Муз-ТВ» «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Инна85 написала, чтобы на грядках был порядок, надо чаще приглашать на дачу друзей. И чем больше, тем лучше. Мы на 100% согласны, особенно если в колонке у вас будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно в воскресенье в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.

0: группы «Ласковый май» в финале часа на радио «Дача». Кажется, даже если за окном у кого-то сейчас прохладно, слушая такие песни, ну, на пару градусов точно становится теплее, хотя бы по ощущениям. Это, знаете, в прогнозах погоды часто мы встречаем такие формулировки. Сейчас плюс 5 ощущается как 8. И всегда возникает вопрос, кем именно это ощущается и что действительно ожидать на улице. О погоде мы еще обязательно поговорим, а вот сейчас о музыкальной части нашего эфира. На очереди песни группы «Руки вверх», Виктора Королева и Ирины Круг, Евгения Григорьева и многие другие, которые через короткую паузу на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: План на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
3: Ты серьезно?
2: А вечером у нас билеты в театр.
3: Мы же точно не успеем все.
2: Значит, скоро вернемся.
4: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
2: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
8: Юлиана Караулова.
7: Отпетые мошенники.
10: Люби меня, люби.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Зрина. Я звоню из города Воронеж. Я хочу поздравить своего дедушку с днем рождения и пожелать ему удачи. Дедушку зовут Женя. И хочу заказать песню «Иванушки International Небо». Спасибо, Радио «Дача».

думаю, большая часть наших слушателей уже успела вернуться домой и проводит вечер четверга в компании своих близких. Мы всем желаем удачного вечера, ну и легкой наступающей пятницы. Завтра мы с вами подведем музыкальные итоги недели в 19 часов по московскому времени на радио «Дача». Программа «Горячая десятка», а также в рамках нашего чарта премьера. В этот раз свою новую песню представят Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Услышим ее завтра, а вот через короткую паузу наш эфир продолжит хиты группы «А-студио», Филиппа Киркорова, «Славы» и многие другие.

компании таких замечательных песен «Радио Удачи» мы проводим этот вечер в четвергам. Вы, кстати, можете посвящать их своим родным и близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudachi.ru открыта регистрация. Здесь найдете специальную страницу. Загружайте фотографии своего отдыха, сдачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudachi.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Arctic & Asti, группы «Рок Острова» и не только.

0: неделимы хит Артик и Асти в эфире Радио Дачи. Еще такие пары называют «Не росли вода», «Одно целое» и дальше уже «Насколько хватит фантазии». А еще есть способы установить неразрывную связь с любимым человеком. Но об этом давайте в следующий раз. А сейчас о способе оставаться с нами в любое время. Для этого заходим на сайт radiodachi.ru и слушаем прямой эфир в любой точке планеты. А также дополнительные онлайн-каналы «Диско Дачи» и «Песня года». Как видим, много музыки не бывает, поэтому через короткую паузу будем слушать хиты Стаса Михайлова, Аллы Рид, Игоря Николаева и многие другие.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я звоню из города Москвы. Хотел передать привет своей жене Ирине, своим детям и всей своей семье. И для своей семьи заказываю песню «Лада Дэнс». Спасибо, Радио.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это «Радио Дача».

проводим этот вечер в компании «Радио Дача» и слушаем такие прекрасные любимые хиты. Вы также не молчите, продолжайте звонить к нам в студию. Уверен, вам есть что сказать. В финале каждого часа рубрика «Удачный момент». Ну и напомню, телефон нашей студии 8495-995-2555. Ждем звонков, а также через короткую паузу слушаем хиты Татьяны Куртуковой, Леонида Агутина, группы «Звери» и других любимых артистов «Радио Дача». Всем приятного вечера! Yeah.

Татьяна Куртукова и «Матушка» в эфире «Радио Дача». Многие поклонники считают ее идеальной исполнительницей в жанре народного пения, но сама Татьяна с этим не согласна. Чтобы быть правильной народницей, поясняет она, нужно петь все в аутентичной манере и акапельном. Это когда без музыкального сопровождения. Ну, есть другой схожий термин, который точно применим к певице. Поистине народная, ведь каждый ее знает, а главное, любит ее песни. Через короткую паузу послушаем не менее желанные хиты группы «Фабрика», ансамбля «Самоцветы», Натальи Гордиенко и многие другие.

Рыбки, хит группы «Фабрика» в эфире «Радио Дача». Все мы помним сказку о золотой рыбке, которая исполняет любые желания. В финале этого часа одно из них, музыкальное, непременно исполним. А вот с группой «Фабрика» мы еще встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо группы «Фабрика» еще увидим Григория Лепса, Полину Гагарину, группу «Корни», еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже сейчас послушаем хиты Ани Лорак, Татьяны Овсиенко и не только.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, Радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я с города Волжского. Хочу передать привет дочери Карине Читун и своему зятю Султану Махметову и послушать песню Лолиты. Спасибо, Радио «Дача».

все вопросы Ирины Дубцовой в рубрике «Удачный момент». Рассказывайте, как вы там, как проходит у вас рабочая неделя, какие планы на завтрашний день, ну, кроме того, что работать. А может, у вас отпуск, и вы отдыхаете? В таком случае, напомню, в любой точке планеты вы можете слушать свои любимые хиты. На сайте radioudachi.ru есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дача и песни года. Ну и, разумеется, прямой эфир, который уже через короткую паузу дополнит хиты Татьяны Булановой, Александра Малинина, Полины Гагариной и многие другие.

Последние звонки в российских школах прошли в финале мая, а вот уже завтра и в субботу во многих школах пройдут выпускные. В этом году, например, выпускной школы Москвы поставит рекорд. На ВДНХ в ночь с 26 на 27 июня соберутся 50 тысяч школьников и учителей. Ребят ждет насыщенная программа, экскурсии, игры, спортивные, творческие, танцевальные мероприятия и, конечно, большой концерт. На сцену выйдут свыше 60 артистов. Их по традиции выбирали сами выпускники. Ваш музыкальный выбор также учитывается. Уже скоро для вас хиты группы «Динамит», Юлии Михальчик, Филиппа Киркорова и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: группы «Динамит» на радиодаче, и между нами также могут быть большие расстояния, которые мы с легкостью преодолеваем с помощью нашего эфира. Можете передать привет своим дальним родственникам в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Ждем звонков, ну и через короткую паузу вместе, одной большой компанией, будем слушать следующие хиты группы «Гости из будущего», Михаила Шуфутинского и Мии Бойко, Мурата Насырова и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов, прощаюсь до завтра и оставляю вас в компании моего коллеги Ивана Никитина здесь, на Радио Дача.
1: Реклама. Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает...

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Тамара. Я из города Брянска. Я очень люблю радио «Дачу». Всегда слушаю и очень бы хотела услышать песню Александра Серова. Любую хорошую песню. Всем желаю удачной пятницы. Спасибо.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

наступило, поэтому нам с вами ничего не остается, как встретить этот прекрасный день под названием «Пятница». Елка на радиодаче. Впрочем, конечно, не будем торопить события. Впереди еще спокойная, мелодичная ночь четверга. С вами Иван Никитин. Благодарю своего коллегу Сергея Черноусова за уютную атмосферу в эфире. Предлагаю продолжить в том же духе. Друзья, это «Радиодача». Всем привет.

группа «На-на» на радио «Дача». А помните эти колкие слова, чем старше мы становимся, тем ближе к земле. Ужас какой, скажу я вам. Но это, конечно, можно услышать от людей, которые пока еще не вкусили всей прелести загородной жизни. А потом и самих их за уши не оттащишь ни от своей земли, ни от своего дома или дачи. Сегодня в завершении рабочего дня многие из нас поедут за город, и это прекрасно. Несмотря на пробки, все это, конечно же, ерунда, когда оказываешься на своей земле. Что ж, друзья, дальше послушаем музыкальные истории группы «Чай вдвоем» Ярослава Сумишевского и Юрия Антонова. Оставайтесь с нами, это «Радио Дача».

0: Олег Митяев на радио «Дача». Лето – это маленькая жизнь. Маленькая жизнь под названием «Лето», кстати говоря, иногда плачет дождем посреди бела дня, как настоящая капризуля.
1: Лето – это маленькая жизнь.
0: Но меньше любить от этого самое благодатное время года мы не станем. Скорее, еще больше будем ценить. Завтра погода почти весь день солнечная, вот смотрю. Так что наслаждаемся июнем дальше. Друзья, а дальше на радио «Дача» послушаем хит Кайметова, Ольги Бузовой. Ну и перейдем к рубрике «Удачный момент».
2: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Thank you.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр, я звоню из Москвы. Хочу пожелать всем своим знакомым далекой деревне с редким названием Сундуки удачи, счастья, благополучия. Исполнить песню Валерия Сюткина. Большое спасибо, Радио «Дача».
3: У твоей

появляется Нюша на радиодаче. У великолепной певицы множество хитов, которые мы все с вами прекрасно знаем и любим. И весной в этом году, кстати, состоялась еще одна премьера. На этот раз премьера клипа на песню «Полароид». Вот пока звучат следующие хиты на радиодаче. Это будет, кстати, Денис Майданов. Ремикс на дуэт Никиты и Марии Зайцева. Марии Зайцевой, Татьяны Овсиенко. С удовольствием посмотрю клип Нюши. Ну что, друзья, если вам тоже интересно, включайте, будем созерцать вместе, ну а потом вернемся вновь в уютную атмосферу радиодачи.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это «Радио Дача».

0: Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Непобедимый Вован на радиодаче. Ох, друзья, как хорошо. Если любовь рождает чудеса, то радиодача дарит призы. Друзья, лето – это время, когда мы чаще всего думаем о поездке на море. Именно поэтому в наш эфир возвращается акция «Лето с сюрпризом». Примите участие в масштабной всероссийской летней акции прямо сейчас и выиграйте главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. В финале 28 августа мы разыграем две путевки и еще кучу призов в течение лета. А еще узнаем, кто отправится в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что выиграть можете именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru.

0: Ой, это вам никто не расскажет, кроме вас самих. Лолита на радиодаче. Что нам не продать, не купить? Покажи мне это. По-моему, в вопросе любви как нельзя лучше подходит фраза «загляните в себя», потому что счастье, как известно, находится внутри. Ну а внутренние ощущения обязательно подскажут, как надо любить. Далее на радиодаче совсем другая история, друзья, праздничная, от Игоря Николаева. Ну а далее послушаем Татьяну Буланову. В общем, не забывайте, что еще и в конце часа выходит рубрика «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Маша. Мы всем нашим коллективом поздравляем нашу коллегу Яну и ее жениха Алексея с днем свадьбы. Прекрасные молодожены, в день вашей чудесной свадьбы желаем вам счастливой семейной жизни, много радостных дней, прекрасных событий и ярких воспоминаний. Пусть ваша семья будет крепкой, успешной и очень дружной. Безмерного счастья вам и любви. Прошу для них песню «Тестостерон невеста». Спасибо, любимая, радиоудача.

0: никогда уже не вернуть.
1: Филипп Киркоров на радио «Дача». Ни дня, ни секунды нашей жизни действительно не вернуть. И от этого время, отведенное нам на планете Земля, только дороже с каждым мгновением.
0: Не вернуть.
1: Многие из нас скажут, время бесценно, и тоже будут абсолютно правы. Вот и не будем растрачивать себя понапрасну и сосредоточимся на главном. Далее на радио «Дача» хит Сергея Трофимова для всех, кто сейчас в отпуске и, конечно же, не спит.

соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи.

сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

Настоящего мужчину цветами не измерить, точно так же, как настоящую женщину не измерить количеством приготовленных ужинов. Жан Даурен на радио «Дача». Поэтому давайте смотреть на любимого человека шире, а главное с любовью. Тогда счастливой будет каждая половинка одного целого семейного счастья. Друзья, именно этого хочется вам пожелать. В студии Иван Никитин. Это радио «Дача». Давайте продолжать слушать самую душевную музыку самого душевного радио в мире. Итак, впереди Юлия Михальчик и ее хит «Буду твоей кошкой». И потом послушаем Татьяну Анциферову. Оставайтесь с нами. Yeah.

0: Арсениум и Сати Казанова на радиодаче. С удовольствием до рассвета буду гореть любовью к музыке и вместе послушаем еще много летних хитов для замечательного отдыха. Друзья, впереди группа Hi-Fi, Николай Басков, ну и, конечно же, рубрика «Удачный момент». Оставайтесь с нами, это радиодача, друзья, самая душевная музыка всегда только здесь.
1: Реклама.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Вера. Я из Курской области. Хотела бы передать привет своей родной сестре Анастасии и, конечно же, привет своему брату Гришину Дмитрию. Поставьте песню для всех «Юта».